0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 10 августа 1767 года был опубликован так называемый «Наказ» Екатерины II. Книга распространялась не только в России, но и за рубежом, и частенько считалась чересчур либеральной. «Наказ» представляет собой трактат философски-юридического характера, написанный Екатериной II в качестве руководства для депутатов комиссии по составлению нового кодекса российского государства. В «Наказе», кстати, подчеркивалась необходимость крепкой самодержавной власти в России, так как никакая другая власть на таком пространстве не может действовать и была бы не только вредна, но и прямо разорительна для граждан. Но при этом «Наказ» предполагал равенство граждан перед законом и вольность их в пределах законности. «Наказ» испугал дворянство, и оно старалось его ограничить. В конце 1766 года Екатерина издала манифест о созыве выбранных депутатов в комиссию. Работа затягивалась. Постепенно из состава комиссии были выделены многочисленные специальные подкомиссии. А после появления Емельяна Пугачева работа комиссии прекратилась, и о «Наказе» уже больше никто не вспомнил. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.
1: Женский ответ на Моторадио.
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на Моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Австралии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио. Classic rock station. We wouldn't remember.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А есть у вас какая-нибудь фишка такая, например, девушка наполняете там инертными газами, там с запахом, вот эта вот старая такая, шутка доисторическая?
2: Да. Я не знаю, фишка или нет, но мы достаточно клиентоориентированы и пытаемся сделать для клиентов какие-то удобства. К примеру, ты приехал, у нас есть классный диван, кожаный, большой, можешь развалиться, полежать, посидеть, постоять. Нет, на нем стоять не надо, рядом с ним можешь стоять.
1: Телевизор.
2: Достаточно, да, большой телек, там у нас есть барная стойка, есть кофе, есть пиво, есть кола, есть безалкогольное пиво даже, если ты на моте хочешь попить. То есть, блин, братан, приезжай, оставляй свой мотоцикл в работу, на детейлинг, там, на что угодно. Вот, можешь там, если ты пьешь, попить, если не пьешь, вот тебе обычные просто напитки. Посиди, расслабься, оставь свою куртку у нас, там, шлем можешь оставить, то есть, пожалуйста, там весь экип можешь оставить, не запариваться, уехать там, потом, когда будет все готово, приехать, ничего с собой в руках таскать не надо. То есть максимальное удобство. Вот такие штуки, наверное, нас все-таки немножко от некоторых мастерских отделяют.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков

0: реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Do you want a good music? Best.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 822 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 57 человек, в том числе 7 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 25 дорожно-транспортных происшествий. Погибших нет. Пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Ужасное преступление на Брикстон-Роуд. Слава Богу, дело ведет инспектор Лестрейд. Газеты пишут: лучший инспектор.
5: Инспектор Лестрейд, самодовольный осел, миссис Хадсон.
4: Так пишет «Таймс».
6: Моторадио представляет.
7: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Дневник мотоциклистки. Женский ответ». Ну что же, совсем недавно, еще на прошлой неделе, в городе стояла настоящая летняя абсолютно жара. Конечно, любители загорать в различных парках возле водоемов были этому несказанно рады. Ну, однако жара имеет свои плюсы и имеет свои минусы. Например, для мотоциклистов, с одной стороны, жаркая солнечная погода – это, конечно, прекрасно. Все мы знаем, что ездить в дождь, ездить в холодную температуру тяжело, небезопасно, некомфортно, но у жары есть свои минусы тоже. Потому что кто такой мотоциклист у нас? Это у нас человек, который ездит, собственно, на мотоцикле в экипировке. Вот это ключевое слово. Потому что никакие шлепанцы, кеды, шорты и майки экипировкой не являются. И при случае вашей встречи с асфальтом, даже на очень маленькой скорости, ваши руки, ноги, спина, все будет просто ободрано, будут ужасные некрасивые шрамы, раны. То есть, ну, если кто-то на самом деле не верит, я советую всем начинающим мотоциклистам, кто учится в мотошколе, кто считает, что надо сэкономить на экипировке, главное мотоцикл купить, посмотрите, погуглите просто в Яндексе, в Гугле, наберите там мотоциклисты после аварии, там, допустим, раны, ссадины, и вы увидите ужасные совершенно кадры содранной кожи, очень глубоко содранной до кости кожи, потому что потом это восстанавливать придется очень долго, дорого, и не факт, что вы восстановите нормально свои кожные покровы. А поэтому езда в шлепанцах, езда в шортах, езда в майках нет и еще раз нет. Да, я пару раз так ездила, очень каюсь, на самом деле была не права. Вот, и это больше такие показушные были покатушки. На самом деле я езжу в экипировке. А что же делать-то мотоциклисту и вот как ему себя защищать, но при этом, собственно, не употеть? Потому что на самом деле кожаные штаны, кожаная куртка, кожаный комбинезон жару — это просто жесть. Вы будете мокрым абсолютно сразу же от пота и, соответственно, ну, в принципе, даже опасно, потому что есть такая вещь, как тепловой удар. Если человек перегревается, он может, как бы, у него может потерять сознание, может как бы мутиться сознание, вы можете просто с этого байка убраться. Вот, ну, как бы, есть такой вариант, как летняя экипировка, на самом деле, да. То есть летняя экипировка, есть текстильные штаны, у которых открываются молнии со всех сторон, то есть вы едете, проветриваетесь. Есть летние мотокуртки, у меня, собственно, есть такая куртка японской фирмы «Камин». В принципе, конечно, как любая экипировка, это стоит дорого, но сейчас очень много каких-то альтернативных уже появилось брендов, типа MCP и так далее. То есть, в принципе, куртку найти можно не самую дорогую, не обязательно же брать Dainese, например. Я понимаю, что это шильд, что это бренд, что это круто, модно, но это очень дорого. Вот, всегда, в принципе, что касаемо курток, это же не шлемы, это не ботинки. Можно какой-то легкий секонд-хенд найти в многих мотогруппах, а в том числе в группе «Девушки-байкеры», которой я занимаюсь, и так далее. Есть прям вообще какие-то группы, мотоэкипировка, там ВКонтакте, еще где-то. Люди реально продают свой бэушный экип, То есть понятно, что да, мотоботы это не гигиенично, а старый шлем это просто небезопасно, потому что, как мы знаем, все шлемы имеют некий срок годности, и больше 5 лет шлем эксплуатировать не надо. Поэтому шлемы, конечно, если покупать с рук, то какие-то очень свежие, вот, простите, документы, которые есть на них. Ну, бывает, человек купил, и ему не нужно, так, передумал на мотоцикле кататься, там, сам с размером ошибся, еще что-нибудь. Вот купил шлем девушки, девушка его бросила, всякое бывает. А вот куртку легкобушную вполне себе можно взять. Еще один вариант защиты – это черепаха. Собственно, велосипедная мото черепаха – это такая сетка, у которой есть защита на спине, на локтях и на плечах. Ну, собственно, понятно, что жизнь она вам не спасет в случае чего, но от асфальтовой болезни черепаха отлично защищает. Тем более, что это сетка, и совершенно комфортно в жару вы будете ехать, вас будет ветерок обдувать, и жарко вам не будет. Ну, естественно, в шлеме надо открывать всякие различные задвижки, если вы ездите в интеграле. То есть, ну, как бы, есть летняя экипировка, есть легкая экипировка. Пожалуйста, не надо ей пренебрегать, потому что вот это все до первого падения. Причем упасть вы можете, ну, абсолютно на ровном месте. Но если в экипировке, вам ничего не будет. Если вы без экипировки, я уже говорила, что будет. Ну, и, в принципе, есть такой замечательный способ, как ездить в жару. Да никак, можно просто не ездить. Или, например, поехать на природу тоже на машине. У большинства мотоциклистов машин все-таки есть, а в машине, в большинстве машин есть климат-контроль или кондиционер. Даже в старых автомобилях все это уже есть. Ну или просто окошки можно открыть пошире, чтобы ветерком вдувало. То есть можно, в принципе, отложить поездку на мотоцикле в выходные. Сейчас у меня какие-нибудь палки полетят за это. Я, на самом деле, выходные провела за городом, на берегу реки Ладога. Там было, кстати, совершенно не жарко, потому что дул ветерочек такой бодрящий. Вот, и я туда поехала на автомобиле. Почему? Потому что это лесной поход. А прошли те времена, когда я ездила на мотофестивале на мотоцикле с крошечной палаткой. Ну, палатка до сих пор та же. Надо новое купить. Но минимум вещей. Мне этот аскетизм уже совершенно не нужен, потому что мы берем с собой стулья, мы берем с собой спальники, коврики, самонадувающийся коврик, мы берем с собой посуду разнообразную. Потому что хочется в лесу, чтобы был комфорт. Я вам больше даже скажу, мои друзья взяли с собой даже баню. То есть такая палатка большая для зимней рыбалки, в ней печка. Баня на озере – это просто что-то волшебное. Ну, мы опять же откликлись. Вот. Про жару я все сказала, вот, делюсь своим опытом, летняя экипировка абсолютно рулит. Вот. Ну и просто, конечно, нужно, например, я когда ехала в Анапу, наблюдала много байкеров, была очень дикая адская жара совершенно, это было лет 21 года, и что я наблюдала, что мотоциклист иногда, мотоцикл уже сам по себе греется, то есть мало того, что вам жарко, у вас еще и совершенно раскаленный байк. А спортивные мотоциклы, они еще вообще закипеть могут. А что делали байкеры? То есть видно было, что им очень жарко, очень плохо. Они просто останавливались под каким-то мостом, где есть тень, и просто отдыхали. Во-первых, как бы сам райдер отдыхает. А вот, во-вторых, немножечко в тени он остывает, и мотоцикл у него остывает. Плюс, если, ну, сам мотоцикл не заведен, он, в принципе, априори остывает, как любой двигатель. Поэтому, если вы едете куда-то на дальняк, в жару, дорогие мотоциклисты, пожалуйста, делайте перерывы, останавливайтесь. Ставьте мотоцикл в тень, пейте холодные освежающие напитки, разумеется, безалкогольные, иначе просто получить тепловой удар какой-нибудь, это вообще легче легкого, берегите себя, пожалуйста. Вот. На сегодня почти все, такое легкое юмористическое стихотворение. По интернету бродила картинка, где девушка идет по Петербургу в купальнике и в таком прозрачном дождевике на каблуках. Вот, и один мой знакомый прислал мне эту фотку, говорит, а это ты, Рубенс? Говорит, очень похоже на тебя прям вообще. Я говорю, ну ты что, с ума сошел? И написал такое стихотворение. Перепутали меня с незнакомкой, что по городу шагает в неглиже. Вот сижу, в руках платочек колкую и вздыхаю, ну чуть-чуть, похоже же. И обидно стало мне за год рождения, и за то, что помню песнь про Ильича. Не становлюсь я моложе, к сожалению. И нам жизнь никак сначала не начать. А ведь можно было бы так, теоретически, наплевавший на поехавший овал, пройти улицей в наряде эротическом, чтобы друг меня реальную узнал. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история.
9: Как это верно, Ватс?
10: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
11: Tous les amateurs de podcasts.
12: Podcasts de Motorradio.
11: Radio Populaire.
12: Motorradio Station.
13: You can listen in our podcasts on Podstar FM and Motorradio Online official website.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 10 августа 1767 года был опубликован так называемый «Наказ» Екатерины II. Книга распространялась не только в России, но и за рубежом, и частенько считалась чересчур либеральной. «Наказ» представляет собой трактат философски-юридического характера, написанный Екатериной II в качестве руководства для депутатов комиссии по составлению нового кодекса российского государства. В «Наказе», кстати, подчеркивалась необходимость крепкой самодержавной власти в России, так как никакая другая власть на таком пространстве не может действовать и была бы не только вредна, но и прямо разорительна для граждан. Но при этом «Наказ» предполагал равенство граждан перед законом и вольность их в пределах законности. «Наказ» испугал дворянство, и оно старалось его ограничить. В конце 1766 года Екатерина издала манифест о созыве выбранных депутатов в комиссию. Работа затягивалась. Постепенно из состава комиссии были выделены многочисленные специальные подкомиссии. А после появления Емельяна Пугачева работа комиссии прекратилась, и о «Наказе» уже больше никто не вспомнил. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Санкт-Петербург.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А ваш водитель, когда приехал, есть тоже какой-то не ритуал, регламент, наверное, правильное слово? То есть выйти, скрипты, поздороваться, сфотографировать все, прежде чем... Ну, например, вот как это происходит?
2: Ну, смотрите, у нас, напомню, что фургоны оборудованы камерами видеонаблюдения. То есть процесс погрузки и перевозки, он фиксируется. Да, и фиксируется как для как раз-таки вопросов безопасности, да, и контроля качества выполнения работ, так и для того, чтобы человек, если с техникой не едет, имел возможность удаленно посмотреть. А второе, в данный момент только я езжу на загрузке, у меня на плече всегда экшн-камера. Вот она снимает тоже весь процесс с позволения клиента для двух целей. Первое, это тоже контроль качества выполнения работ, потому что, ну, все-таки стационарная камера в фургоне может не поймать какие-то мелкие детали. А когда камера у тебя прикреплена к тебе и, собственно, следит за твоей работой, там видно все нюансы. Вот. И второй момент, мы потом из этих материалов как раз-таки свои примеры работы выкладываем в канал. И в ближайшее время водителя мы таким девайсом тоже оснастим.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете.
4: Музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин. Это
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
19: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Ага. Вот, там дорога.
20: А дальше не

Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Golden Hits.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет! С вами Макс Дед из магазина Гранд-па Райдер Джон Доу. Я решил записать не о мотокультуре, не о мотобратстве даже, а о мотопонятиях или о том, как вести себя на дороге.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
21: Недавно мы писали видео об опасностях на дороге, которые преследуют байкеров. И там один из последних пунктов был о том, что одной из опасностей для байкера становится, как ни странно, другой байкер. В нашей стране в год продается около 20 тысяч мотоциклов. Представляете, армия мотоциклистов просто разрастается, и все это приходит на дорогу. Так давайте поговорим о мотопонятиях, как вести себя на дороге для того, чтобы кататься с удовольствием и не быть опасностью друг для друга. Начну с простой вещи. Вы знаете, я сторонник приветствия на дорогах. Я приветствую всех байкеров, даже тех, кто катается на скутерах. Мне просто нравится приветствовать тех, кто пересел на два колеса и получает от этого удовольствие. Но современный мир разрастается, байкеры становятся все больше, и порой приветствие становится достаточно опасным. Когда возникло вот это знаменитое приветствие, мотоциклов было достаточно мало. Да и вообще движение было достаточно простым. Сейчас в современном мире движение по дорогам стало нереально сложно. Так как же я отношусь к приветствиям? Когда мы на трассе едем две полосы, видим друг друга, прекрасно, мы можем поприветствовать друг друга. Вот этим вот классическим жестом. Или просто подняв руку. Да или просто даже кивнув головой. Я приветствую всех на перекрестках, когда останавливаюсь. Когда вижу байкеров, обязательно приветствую. Либо машу рукой, либо киваю головой. Но давайте разберемся. Вот ты едешь в потоке, в междуряде, или вот по этой, в кавычках, мотополосе на МКАДе. Или по трассе едешь, где есть разделительная бетонная полоса. И вдруг начинается махать руками. А потом еще обижается, что это ты не поприветствовал меня. Да, ребята, не отвлекайтесь на дороге. Кивка головой более чем достаточно. Вы кого-то увидели и машете ему там издалека. Едете по узкой полоске между машинами. Вам не кажется, что вопрос безопасности важнее? И кивок головой более чем достаточно для приветствия. А теперь перейдем к тем самым взаимодействиям байкера с байкером. Я знаю, что многих мотоциклистов бесят спортоводы в городе. Ребята, на спортах, я вас люблю, но езжайте на трек. Одна из вещей, которые в последнее время я заметил, вот как на этом видео. Мотоблогер едет на мотофестиваль. На ее спидометре, если присмотреться, там что-то под 200 км в час. Нет, без осуждений. Едешь ты столько, едешь. Это другой вопрос, не будем это обсуждать. Тут вдруг выскакивает вот байкер на спорте. Это, знаете, похоже на то, как мимо тебя, когда ты идешь по парку с женой, гуляешь, мимо тебя вдруг проносится электросамокатчик. А всем знакомо это чувство, да? Что такое впечатление, что надо сбитый идти и просто вот в бейсбол играть с самокатчиками. Но здесь 200 почти идет она. И что это мимо проносится? На скорости сколько? 240, 250? А если бы она вильнула? А если бы колея, а если бы сейчас там яма и надо было объехать? Здесь на скорости. Да даже когда ты едешь 80 км, да 100 км в час, и мимо тебя что-то проносится вот на таком близком расстоянии, ответьте мне, зачем? Ты 250 идешь, иди там себе в соседней полосе. Зачем вот так прижиматься и огибать? Я могу быть занудой и сказать, что вы к своей жизни можете пренебрежительно относиться, но к чужой и так далее. Напишите в комментариях, у кого так было, что мимо тебя проносится мотоцикл, просто прижимаясь к тебе. Вот это чувство порождает только одно. Хочется вот найти и просто... промолчу. Перейдем к следующему пункту нашей сегодняшней программы. Я называю это стадный эффект. Вот прекрасный образец. Красный свет, стоят байкеры-мотоциклисты на дороге. И вот один поехал на красный свет, и все ринулись. Конечно, мы смотрим и говорим, да дебилы. На самом деле нет. Это в психологии называется стадным эффектом. Все очень просто. Вы даже на машинах порой так делаете. Вы не смотрите на знаки или там на светофоры. Вы просто смотрите, что делают соседи. Я стал все больше и больше замечать, что вот эта вещь очень сильно портит нам удовольствие от покатушек. Наша невнимательность. Мы привыкли к тому, что просто делаем то, что делают вокруг нас. Ребята, будьте аккуратны. Один поехал, и все за ним. Знакомо? Сзади обычно едут те, кто хуже управляет мотоциклом, а должно быть наоборот. Они пытаются догнать тех, кто уехал вперед, разгоняются, и навыков не хватает. Это тоже стадный эффект. Кто-то поехал погонять, и все поехали за ним. И новички, не гоняйтесь за ними. Катайтесь в свое удовольствие так, как вам хочется. Вот это стадное чувство, мы должны быть тут все, и я сейчас догоню. Заканчивается все очень плачевно. Из «эх, догоню» приходит еще один пункт нашей сегодняшней программы. Я называю это «эх, проскочу». Когда ты только новичок или катаешься 2-3 года, и у тебя приходит чувство, что вот, ты уже умеешь, и начинается вот это «эх, сейчас проскочу, я же на мотоцикле». Ну, во-первых, вот. Это, конечно же, безусловно, старт с перекрестка. Раз и все. Машина пошла налево, а ты, конечно же, на мотоцикле. Ребят, конечно же, на мотоцикле я буду сейчас самый быстрый, самый быстрый. Вот сейчас я проскочу, а там машина выехала, и все. Ну вот зачем это было делать? Перед тобой пустая дорога. Да в городе она не бывает пустая. Все выезжают с прилегающей территории. Вот еще один замечательный пример. Эх, проскочу. Подлетаешь к междурядью и вперед. И ты не проскочил. Есть целое видео про езду на междурядье. Ребят, но это скорее привилегия, чем вот данность. Причем привилегия такая. Никто не должен нас пропускать в междуряде. Ну давайте согласимся. Да, по правилам это не запрещено. Но это не значит, что все должны расступиться. Если ты на мотоцикле, это еще не значит, что ты можешь залезть туда. Или ты умеешь проехать в междуряде. И, внимание, вопрос, да зачем вообще туда? Ну вот, подскочил к междурядью и не попал. Почему ты не притормозил перед пробкой? Очевидный вопрос. Очевидный. Есть только два момента. Междурядье, и ты просто на скорости пытаешься въехать. Ну, ребята, чудес не бывает. Притормаживайте. Может быть, вы очень мега-профессионал по движению междурядья. Ну, поверьте, вот так это часто и заканчивается. И второй момент – это поворот. То есть ты на мотоцикле едешь, поворачиваешь направо, и машина направо. И ты такой, я же на мотоцикле, я же сейчас как проскочу. И все это заканчивается весьма плачевно, потому что физику момента не обманешь. Еще один пункт, о котором стоит поговорить. Ну и да, вы можете сказать, что я зануда, но, ребята, это мото-понятие. Это культура вождения. Знаменитые шашки. Ну или как там говорят в разных регионах, червя словить там, в шашки поиграть и так далее. Мы не любим это, когда делают автомобили, а когда делают мотоциклы. Ну нет еще навыков, или ты думаешь, что они есть, а по факту-то их нет. Ну и внимание, зачем? Но больше всего бесит даже не это. Есть прям великие байкеры. Да я тут еду такой весь быстрый. Я 150 лет катаюсь. И вот что вы тут понаехали в междурядье, если ездить не умеете? Я еду в междурядье, догоняю новичков. Прямо видно, что он новичок. Ну и внимание, вопрос. Что-то его пугают. Ты сам был таким. Нахрена ты его поджимаешь и все остальное? Новички, да пошлите вы их всех на... Вот этих вот там... мотоциклистов и байкеров. Едете и едьте. Конечно, бычить не надо. Пропустите, смотрите в зеркала. Но и те, кто догоняет, ребят, нахрена бычиться? Но самое главное не это. Ну хрен с ним, ты догнал, поморгал, посигналил. Человек пропустил. Больше всего бесит, когда вот эти вот ребята начинают уходить в шашки. Вот в эту вот пробку. Знаете, проблема не в этом. Вас там покроют матюгами. Сами автомобилисты, и я в этом буду просто полностью с ними согласен. Проблема, знаете, в чем? Когда вы вернетесь в междурядье, и большинство аварий происходит, когда вот Один байкер или мотоциклист возвращается, вклинивается в полосу для байкеров и мотоциклистов. И вот тут два одиночества встречаются. Давайте аккуратнее ездить, давайте уважать друг друга. Давайте понимать, что если ты едешь, вот влезаешь туда, ну ты посмотри. Да вот не надо ничего, не надо быть семь пядей во лбу. Да я такой великий байкер, что прямо ай-яй-яй. Посмотри, пропусти, убедись в том, что ты никому не мешаешь. Давайте к мотопонятиям приходить. Помнить о том, что прежде всего безопасность. Но расхреначим мы друг другу мотоциклы. Переломаем друг другу кости вот из таких глупых аварий. Зачем это нужно? Очень много мы говорим о том, что было бы здорово, если бы разрешили ездить по автобусной полосе. А вы думаете, что? Если разрешат, вот это прекратится? То мы невнимательны. Вот это, эх, проскочу сейчас. Она же пустая, и никто на нее не выйдет. Серьезно? Никто? Других пожалеете? Ну вот, ребят, знаменитая история. Это открытие мотосезона Москва. Многие из вас знают эту историю. Едет колонна. Ну все, организовали, да? И город просто вот замечательно. Нет, вот один едет, и вот второй его догоняет. Ну что вы, ребят, ну скажите мне, почему? Идет организованная городская колонна. Организованная. Вот вы такой бунтарь, или вы что, бессмертный? Вот что это? Зачем это? И это же вопрос не мотокультуры, и это вопрос не мотобратства, это вопрос мотопонятий, это вопрос культуры управления мотоциклом. То должно быть в твоей голове, чтобы ты сделал именно так. Вообще, авария байкеров с байкерами в этом году почему-то один из самых тяжелейших моментов. Многие знали мото-Таню, по каким-то причинам друг в друга врезались, там тяжелая история, долгая, разбирательств много. Погибла девушка, прекрасный мотоблогер, все так сожалели. Но вам не кажется, что аварии байкера с байкерами надо прекратить? А для этого нужно внести мотопонятие, мотокультуру вождения прежде всего. Смотрю видео аварий вот этого года. Вы знаете, ну вот три варианта, которые я вижу. Первый. Вот этот «эх, проскочу». Второй вариант. Вот этот вот стадный эффект. Ух ты! Поехали! Все ж поехали! И я поехал! И третий вариант. Ну, все такие гроссмейстеры в шашки поиграть. Ну, аж прям вот тошнит. Будем разбирать мото-аварии, а пока просто хотел донести до всех. Ребята, уважайте друг друга и соблюдайте мото-понятия именно в вождении мотоцикла. И я абсолютно убежден, что кататься мы будем долго и счастливо. Надеюсь, увидимся с вами на дорогах только в приветствиях и поболтать, и покайфовать. И никаких аварий, ребята. Давайте уважать друг друга, давайте будем водить аккуратно и наслаждаться дорогой. Всех обнял, увидимся.
1: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
2: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
8: Вы слушаете Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий
2: на Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. И, кстати, снова я записываю анонс из прекрасной Осетии, а именно из Владикавказа. Погода здесь просто замечательная. Надеюсь, в Петербурге сейчас тоже тепло и нет дождя. Ну а если вам представится шанс побывать в Осетии, обязательно загляните на курорт Мамисон. Здесь просто невероятные виды на горы и великолепный горнолыжный склон. К слову, сегодня мне довелось поиграть в снежки, и я вам так скажу, в августе я этого еще никогда не делал. В общем, счастье – это состояние человека. Оно зависит именно от вас. Все в ваших руках. Ну а что касается того, что не зависит от вас, а именно погоды, то по прогнозам синоптиков, неделя в Санкт-Петербурге ожидается преимущественно теплой. Самым солнечным будет четверг, а вот в выходные ожидаются кратковременные дожди. При средней температуре около 20 градусов тепла. Но, как я сказал, самое главное – это состояние души. И я вам всем искренне желаю ощутить то, что чувствую здесь я. Состояние умиротворения и радости от того, что природа может быть настолько прекрасной. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий недели. 12 августа в среду состоится очередная встреча прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мото-братан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. Ну а в случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 15 августа в субботу в мотоцентре МС-38 по адресу Рощинская улица, дом 38, состоится хип-ап-фест. Улица говорит на разных языках. Музыка, движение, скорость, цвет. Организаторы собрали их все в одном месте. И в этом году подготовили кое-что новое. Но что же будет входить в состав фестиваля? Давайте остановимся на этом поподробнее. Street Music Stage – андеграунд-рэп-артисты и топовые диджеи Санкт-Петербурга. Хип-хоп-контест – батлы и шоу-кейсы от известных танцоров. Street Basket Champ – турнир по стритболу плюс данк-шоу от спортсменов. Drive Zone – выставка кастомных тачек и мотоциклов. Extreme Moto Show – стантрайдеры и легендарный шар смелости – мотоциклисты внутри сферы. Стрит-двор, чилл-зона для всех, стрит-фуд, еда и напитки. Клуб МС-38, клуб с баром и сценой. И впервые стрит-арт-зон. Конкурс граффити в прямом эфире. 6 стен и приглашенные граффитисты. Ну, также на фестивале будет, конечно, стрит-маркет, локальные бренды, мерч и независимые марки. Ну а начало фестиваля запланировано на 11:00. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 14 августа в пятницу в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится концерт AC/DC Tribute. Концерт «Viva Bon Scott» — это трибют AC/DC, исполняемый группой Sweat. Этот проект, зародившийся чуть больше года назад, даст возможность окунуться в атмосферу 70-х, эпохи Бон Скотта, и услышать любимые хиты в новой яркой интерпретации. Группа Sweat, известная своими авторскими англоязычными материалами, презентовавшая недавно дебютный альбом Chicks, Bikes and Guns, не смогла удержаться от страсти к музыке AC/DC, которая стала источником вдохновения для всех участников коллектива. Желание отдать дань уважения группе и ее первому вокалисту, который оказал огромное влияние на их музыкальное развитие, привело к созданию этого колоритного трибьют-проекта. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. 15 августа в субботу во дворе гостинки по адресу Невский проспект, дом 35, состоится концерт кинофорум «Цой жив» рок-фестиваль. В этом году исполнилось 64 года со дня рождения легенды советского рока Виктора Цоя. Проходит время, а поклонников группы кино становится только больше. Любовь к песням, к стилю и самому образу Цоя не иссякает. Ему подражают, его музыка звучит из окон домов, автомобилей и на стадионных концертах. 36 лет, как легенда навсегда, осталась в наших сердцах. Он всегда где-то рядом с пачкой сигарет и говорит нам: «Будь осторожен». До сих пор на стенах пишут: «Цой жив», и никто это не сотрет. Первая и лучшая трибьют-группа «Виктор» снова собирает друзей и поклонников почтить память легенды. Ну а начало концерта запланировано на 18:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что «Мото Россия Санкт-Петербург» зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. На этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. А услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Давайте красиво расскажите в трех словах, что такое «Артмотогараж» и где он.
2: Артмотогараж, если, скажем так, юридически говорить, то это мотосалон. Но если говорить идеологически, то это пространство, где собираются мотоциклисты и неравнодушные к этой теме. Потому что сейчас я начала замечать, что у нас приходят люди, которые просто заинтересованы, да, что это такое на будущее, возможно, просто интересно посмотреть. Вот. И начинается вот это сарафанное радио. Буквально позавчера один из наших клиентов сказал, что, оказывается, про нас очень много рассказывают на стрелке. Вот, и к нам начали люди приезжать действительно со стрелки. Это классно, очень приятно. То есть мы ожидаем очень много первосезонников. Вот, и в связи с этой темой у нас возникла идея по одному из наших направлений. Вот у нас товарищ продажник наш Никита, который новый пришел в нашу команду, очень так хорошо в нее влился, и родилась у него идея по выкатке первосезонников, тех, кто боится выезжать в город. Он клубный, он очень много лет за рулем, там больше 20 лет, все мы умеем ездить в колонах, и мы вот сейчас вот этот сервис прорабатываем.
0: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Music.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 822 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 57 человек, в том числе 7 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 25 дорожно-транспортных происшествий. Погибших нет. Пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров, и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции

0: Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х — это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад, 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 10 августа 1767 года был опубликован так называемый «Наказ» Екатерины II. Книга распространялась не только в России, но и за рубежом, и частенько считалась чересчур либеральной. «Наказ» представляет собой трактат философски-юридического характера, написанный Екатериной II в качестве руководства для депутатов комиссии по составлению нового кодекса российского государства. В «Наказе», кстати, подчеркивалась необходимость крепкой самодержавной власти в России, так как никакая другая власть на таком пространстве не может действовать и была бы не только вредна, но и прямо разорительна для граждан. Но при этом «Наказ» предполагал равенство граждан перед законом и вольность их в пределах законности. «Наказ» испугал дворянство, и оно старалось его ограничить. В конце 1766 года Екатерина издала манифест о созыве выбранных депутатов в комиссию. Работа затягивалась. Постепенно из состава комиссии были выделены многочисленные специальные подкомиссии. А после появления Емельяна Пугачева работа комиссии прекратилась, и о «Наказе» уже больше никто не вспомнил. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Хорошая предпродажная подготовка, хороший детейлинг перед продажей — это всегда такой огромный плюс, да?
2: Конечно.
1: И люди на это ведутся прямо.
2: Намного легче продать. Да. Ну, прям очень намного легче продать. У нас же вся техника, которая заходит на комиссию, мы же всю совершенно вымываем, полируем, устраняем косяки. Если там дорогой мотоцикл к нам заходит, мы еще керамику сюда кладем. Ну, то есть у нас прям мотоциклы подготовленные стоят. Потому что внешка, ну, мы же покупаем мотоцикл по нескольким причинам. Да, мы хотим там ездить круто, быстро проезжать, но это на самом деле утилитарный мотоцикл, чаще всего какой-нибудь будет, ну, дешевый, который не жалко там валять и еще что-то. А если ты покупаешь дорогой мотоцикл, красивый, чаще всего это там понты, всегда понтуются внешним видом, а не тем, что у тебя там 300-е, что-то колесо не совсем красиво будет сказано, а не тем, что у тебя там, не знаю, а большая дроссельная заслонка стоит, которую никто не увидит. Все видят внешний вид, а вот заслонку никто не видит. Поэтому больше будет упираться во внешку. Поэтому и будут этим заниматься.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню!
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А ваш водитель, когда приехал, есть регламент, наверное, правильное слово, сфотографировать все, прежде чем... Ну, например, вот как это происходит?
2: Если, соответственно, клиент с нами при погрузке, то отдельно мы какую-то запись, ну, дополнительную там на телефон не ведем. Но при этом у нас достаточно часто происходят перевозки, когда клиент, ну, занят и не... принимает участие в перевозке. Это мы, собственно, абсолютно спокойно к этому относимся, более того, пропагандируем, да, что мы готовы избавить человека от всех этих забот и сами...
1: От потери времени.
2: Абсолютно,
1: да, да,
2: верно. То есть помощь заказчика нам в процессе перевозки, она не нужна. Если он хочет присутствовать, ради бога. Если у него есть другие дела, мы совершенно спокойно выполним все сами. И вот в данном случае, когда заказчик отсутствует, конечно, мы, допустим, забираем мотоцикл в сервисе. Перед тем, как начать погрузку, вот нам вывезли мотоцикл, поставили, мы сначала снимаем полный видеообзор, отправляем его клиенту, говорим, вот в каком виде мы мотоцикл забрали. Кто-то очень за этим следит пристально, да, кто-то, опять же, там занят, на это не реагирует и может просто всю, весь отчет получить в конце. То есть для нас, ну, важно выполнить те правила, обязательства, которые мы на себя взяли. Поэтому все сняли, отправили, с этого момента понимаем, что уже ответственность полностью на нас, загрузили, закрепили, опять же, сняли обзор, отправили, и там финальный отчет, когда приехали, если, опять же, там, выдаем кому-то мотоцикл, а заказчик не присутствует, то есть полный цикл, когда заказчик вообще технику не видит. Соответственно, тоже идет полный видеообзор, отчет, и мы говорим, что вот мы завершили.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Rock Radio.
1: This is fantastic.
2: Автоновости. От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
5: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 822 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 57 человек, в том числе 7 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 25 дорожно-транспортных происшествий. Погибших нет. Пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Radio for bikers, from bikers.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Сейчас у нас очень хорошо стартанул, качнул сервис. Мы очень много усилий вкладываем в это, очень много средств вкладываем в классную, качественную инструментарную историю вот эту. То есть мы действительно затачиваемся сейчас на сервис. Плюс ко всему, как вы помните, мы строим большую нашу ремзону. Мы планируем ее запустить уже в сентябре, даже, скорее всего, пораньше.
2: Что значит большую?
1: Огромный ангар, трехэтажный, в Колтушах у нас он будет, это Рогозинский тупик, у нас там своя большая территория с ангарами, и вот один ангар у нас отводится под арт-мото-гараж, там будет и байк-пост мы планируем, но чуть-чуть попозже, сейчас мы хотим стартануть именно с зимним хранением, с ремзоной, 600 мест планируется мотоциклетных, вот, и дальше мы туда будем перевозить сложные ремонты, техническое обслуживание, и так далее. На первом этаже будут располагаться, согласно текущему плану, во всяком случае, там на 10-15 рабочих мест, то есть это прям серьезная история. Охраняемая территория, потому что она под шлагбаумом, там частная территория, очень много всяких других территорий, поэтому все безопасно, здорово.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Санкт-Петербург. Best.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют. Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: You're listening to Best.

0: на волне хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы.
2: На Моторадио.
3: Привет, друзья, уважаемые Моторадио. Все, кто слушает нас в эфире или, может быть, в записи на подкасте. С вами «Попутный ветер морской столицы», президент военно-морского мотоклуба «Ford Wind MC» Джум. И сегодня меня застал, так скажем, наш подкаст в небольшом передвижении, поэтому я буду импровизировать и рассказывать вам следующие свои мысли. Знаете, сегодня, заезжая в центр городской больницы, там, по переливанию крови на Московский 104, сегодня мотоангелы там собирались сдавать кровь. Заговорил с людьми на тему как раз-таки там первые сезоны, вторые сезоны. Просто к чему я это говорю? У меня так случилось, сын сдал на категорию А. Так как быстро растут чужие дети, казалось бы. Вот, ему исполнилось 18 лет, и я ему подарил, собственно говоря, этим автомотошколу. И вот на Рощинской у Наташи. Наташа, привет огромный тебе. Автомотошкола «Дилижанс». Значит, он благополучно отучился и сдал на категорию А. Ну и мне, естественно, все наши друзья, байкеры, так скажем, наши коллеги по цеху, да, мотоциклетному. Ну что, сейчас рассматриваете вариант приобретения мотоцикла, какой взять на первый сезон? И вот здесь я хочу выразить свою позицию, да, то есть, по сути, сегодняшний выпуск можно назвать «Порог вхождения в мотомир на дорогах общего пользования». То есть, свои безрассудные поступки детства, как бы, да, оставим их позади. Раньше мы жили в совершенно других условиях, трафик был другой. В гарнизонах у нас вообще даже, например, светофоров не было, и там можно было ездить без номеров и без прав, съезжать в сопки, там, на эндуриках, колесили по гравию, там, по грунтовкам. В детстве это были на Дальнем Востоке мотороллеры, которые привозились с Японии. Вот я помню, как вчера у нас с братом были Yamaha Jog, 50-кубовые, классные мотороллеры, гоняли, нам было по 13 лет. И тогда не было, знаете, переживаний, каска, экип, еще что-то. Но сейчас мы находимся в современном мире, в городе Санкт-Петербурге, и вот вводная, там, допустим, молодой человек или там девушка, неважно, это сын или там уже человек, так скажем, в каком-то возрасте, вот он начинает входить, так скажем, в нашу мотокультуру. Приобрел себе байк, и как бы это вот выехать, да, безопасно или прочее. Я знаю, что очень много сказано-пересказано, и на Ютубе есть куча роликов, и наверняка и подкасты есть, и от ребят, которые занимаются профессионально там и джимханой, и мотоспортом, и просто инструкторы контраварийной подготовки. Я хочу выразить просто свои мысли на этот счет. Вот, опираясь сейчас на прожитый опыт, я откровенно заявляю, что для того, чтобы выехать на дороге общего пользования в городе на мотоцикле, минимум 2 года надо поездить по городу на автомобиле. Для чего? Объясняю. Как мне видится, если вот сейчас, да, первичный опыт езды за площадкой, на которой ты крутил там восьмерки, проезжал габаритный коридор, разгон, торможение, да, и змейку, и сразу, если сейчас приобрести, даже пусть это будет какой-то малокубатурный мотоцикл или макси-скутер, выехав на дорогу, такой пользователь, не умеющий читать трафик, который ездил до этого только на общественном транспорте, столкнется с массой непредсказуемых для себя событий, к которым что можно отнести, да? Пока ты не поездишь за рулем, пусть лучше автомобиля, потому что автомобиль прощает ошибки, да? Мы знаем, там царапина лакокрасочного покрытия, вмятина на бампере, это все чинится достаточно просто. И фатальных ошибок можно, ну, элементарно избегать путем этого слова из 20 букв – предусмотрительности. Так вот, многие молодые байкеры-первосезонники без опыта вождения в городе, а только катаясь на общественном транспорте, они не представляют, как движется поток. Они не могут оценить, как поведет себя автомобиль слева или автомобиль справа. Или автомобиль, который несется на какой-то бешеной скорости, а-ля там, как это у нас бывает зачастую, например, автомобили BMW, да? Это целый отдельный диагноз таких автолюбителей. Я ничего не хочу сказать против. Просто это такая, знаете, статистическое наблюдение, стереотипное. Вот. Но тем не менее, когда ты имеешь уже достаточный опыт самостоятельной езды по городу, ты начинаешь примерно оценивать и классифицировать для себя тех или иных участников дорожного движения. То есть это могут быть там пожилые люди, у которых сниженная скорость реакции и внимательность, да, они могут в тебя перестроиться. Это какие-то ребята с южными регионами, да, скажем так, политкорректно. То есть они, бывает, ездят с очень громкой музыкой на отечественных автомобилях и вышивают по дорожному потоку таким образом, что они не услышат ни твой прямоток и не заметят твой блестящий или яркий экип. Могут задеть, могут. Потом вероятностные, допустим, маневры. Вот новичок, скорее всего, поедет и будет, так скажем, увидев мигающий зеленый сигнал светофора, он захочет, естественно, сманеврировать увеличением скорости, да? Что опытный мотоциклист делать не будет, потому что подмигающий зеленый сигнал светофора вполне вероятно начнет поворачивать тот, кто стоит с левым поворотом на встречке. И ты, если разгонишься, только усугубишь свою ситуацию. К сожалению, нам статистика ДТП, мотосолидарность, тоже ребятам привет огромный, показывает печальную картину. То есть у нас в сезоне буквально там что ни день, то какая-то авария. И, к сожалению, они заканчиваются достаточно трагично, да, либо травматично. Вот. Вообще любая авария на мотоцикле, как правило, это минимум травматично. И, соответственно, опять же такая, знаете, частая история, когда идет поток, начинает замедляться, да, правый ряд, мотоциклист не выдерживает, елки-палки, да что такое, что вы там душните-тошните, выходит в левее и выкручивает газульку, а в это время с заправки или с прилегающей территории появляется капот, да? Тоже все наверняка видели такие картины зачастую. Сейчас, слава богу, на Ютубе есть большая статистика, как делать не нужно или этого могло не случиться. Вот, поэтому, общаясь в нашей сегодня среде, среди мотоциклистов, среди мотоангелов, тоже ребятам, да, огромный привет, доброе дело делаете, ребята. Вот мы сошлись на мнении, то есть я высказал свою идею, и, в принципе, она оказалась здравой в плане того, что даже так как мой отрок, да, сдал на права, мечтать о мотоцикле ему пока рано, до тех пор, пока минимум 2 года он не наработает статистическую практику езды на дорогах общего пользования за рулем автомобиля. Поэтому все, кто только думает о том, как бы сесть на байк, я хочу со своей стороны порекомендовать, опираясь на опыт и прожитые годы, что нужно быть последовательным, торопиться в этом случае не надо. Ребята, дурное дело не хитрое. Сесть на байк достаточно просто в наши дни. Заработать денег, оплатить мотошколу, купить себе двухколесного коня. Но если мы рассчитываем играть в долгую, то было бы неплохо освоиться для начала на дороге, научиться понимать, как действует поток в той или иной ситуации, как объезжаются пробки, как обходят аварийные какие-то участки дороги, как могут подрезать, где могут перестроиться, да, где могут совершить разворот с крайней правой полосы на встречную на Московском проспекте. Те, кто у нас старожилы Питера, знают примерно, да, случай Сомыча, царствие небесное. Поэтому всему свое время. Кто хочет сесть на байк, ребята, не откладывайте эту мечту. Как говорят, не оттягивайте резину в долгий ящик, вы обязательно это сделаете. В нашем, так скажем, славном городе есть масса людей, которые вам помогут двигаться в правильном направлении, отучиться, сдать, приобрести свой первый мотоцикл, сесть на него и благополучно сезон за сезоном наслаждаться нашей двухколесной жизнью. Давайте, ребят, на сегодня все. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Давайте дружить, давайте кататься вместе. Сезон продолжается. Всех обнял. Попутный ветер морской столицы сегодня подошел к концу. До свидания.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 10 августа 1767 года был опубликован так называемый «Наказ» Екатерины II. Книга распространялась не только в России, но и за рубежом, и частенько считалась чересчур либеральной. «Наказ» представляет собой трактат философски-юридического характера, написанный Екатериной II в качестве руководства для депутатов комиссии по составлению нового кодекса российского государства. В «Наказе», кстати, подчеркивалась необходимость крепкой самодержавной власти в России, так как никакая другая власть на таком пространстве не может действовать и была бы не только вредна, но и прямо разорительна для граждан. Но при этом «Наказ» предполагал равенство граждан перед законом и вольность их в пределах законности. «Наказ» испугал дворянство, и оно старалось его ограничить. В конце 1766 года Екатерина издала манифест о созыве выбранных депутатов в комиссию. Работа затягивалась. Постепенно из состава комиссии были выделены многочисленные специальные подкомиссии. А после появления Емельяна Пугачева работа комиссии прекратилась, и о «Наказе» уже больше никто не вспомнил. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort De Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. All colors of rock. Real rock music. Real rock music.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет. В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 10 августа 2026 года. И сегодня у нас с вами не совсем обычный выпуск. Сегодня мы с вами заканчиваем повествование о музыкальном пути мастодонтов мирового рока, легендарной группе AC/DC. И поговорим мы с вами о последнем на теперешний момент альбоме австралийцев под названием «Power Up».

Если разбираться с историей группы AC/DC со всей соответствующей таковому процессу скукой и дотошностью, то окажется, что ее путь к успеху был не самым типичным для коллектива, вышедшего на рок-сцену мирового масштаба только к 1978-1979 годам. Если продолжить такое исследование, то понимаешь, что группа всегда, в общем-то, была не ко двору большому шоу-бизнесу и держалась наверху исключительно благодаря простым и заводным песням. Неважно, что в основном старым номерам из своего репертуара и невероятной сценической энергетики. В свете вышесказанного не покажется удивительным невероятный по нынешним временам успех последней студийной работы AC/DC, а именно альбома Power Up, изданного в теоретически самое неподходящее время, а именно 13 ноября 2020 года, когда весь мир жил в условиях пандемии, нового модного вируса и связанных с этим ограничений. Когда альбом далеко не молодого и вроде бы не модного рок-коллектива оказывается в таких условиях на первом месте в официальных чартах, на секундочку, 32 стран мира, и продается в эпоху победившего сетевого стриминга общемировым физическим, подчеркиваю, физическим тиражом, то ли в 1,4, то ли аж в 1,5 миллиона копий, это, согласитесь, одновременно и здорово, и даже немного странно. И ведь этот успех случился в эпоху не только мирового кризиса, но и уже преодоленного кризиса внутри группы. Уход отдела, а затем и кончина фактического лидера AC/DC, ритм-гитариста Малькольма Янга, который ушел в 2017 году, явно разрушила массу тонких связей внутри коллектива. И хотя первый записанный без его участия альбом «Rock or Burst», вышедший в 2014 году, о котором мы говорили в нашем прошлом выпуске, никак нельзя было назвать неудачным, высшие силы явно обратили внимание на группу не в лучшем смысле этого слова. Прежде всего, в турне «Rock or Burst World Tour» не поехал барабанщик Фил Рад. У австралийских властей набралось к нему достаточно претензий, начиная с хранения дома травки и заканчивая предъявленного Филу обвинения в угрозах убийством. Ладно, место за барабанами занял уже знакомый нам Крис Слейд. Он забыл все былые обиды, и повторное приглашение в AC/DC стало для него, цитируем, «величайшей честью». Турне било все рекорды по скорости полных продаж билетов на отдельные шоу и даже их национальные серии. А 8 февраля 2015 года группа выступила аж на 57-й ежегодной церемонии вручения наград Grammy Awards, исполнив в прямом эфире номера «Rock or Burst» и «Highway to Hell». Но в начале марта 2016 года оставшиеся концерты тура пришлось частично перенести. Давно досаждавшие вокалисту Брайана Джонсона проблемы со слухом привели к суровому вердикту врачей о немедленном прекращении им концертной деятельности. Слухов о возможной замене вокалиста хватало. И в какой-то момент наиболее логичной кандидатурой на место Брайана рассматривался фронтмен из швейцарской группы Крокус, которого звали, как впрочем и зовут и сейчас, Марк Сторича. Однако было принято коммерчески сверхвыгодное решение. И фронтменом AC/DC на недолгое время стал своенравный лидер группы Guns N' Roses по имени Axl Rose. В результате этого британские музыкальные СМИ чуть ли не официально стали называть группу AC/DC. А 8 июля 2016 года бас-гитарист Клифф Уильямс обнародовал заявление об уходе из группы по окончании мирового турне, то есть после 20 сентября 2016 года, ссылаясь на проблемы со здоровьем и на то, что, цитата, «группа стала совершенно другой». Конец цитаты. Воистину так. Но это означало, что AC/DC как единый коллектив фактически развалился. Однако песни не утратили своей бронебойной мощи. И в подтверждение этому слушаем еще одну с альбома. Называется она «Shot in the Dark».

Интересно. Но новость о кадровых перестановках никакого шока в мире рок-н-ролла не вызвала. Вот что значит дозированная и управляемая информация, явно умело направлявшаяся менеджментом группы. И хотя Брайан Джонсон во всех новостях, связанных с ним, лично назывался не иначе как, цитата, «бывший фронтмен AC/DC», конец цитаты, никакой открытой информации о будущем группы и ее новых участниках в СМИ не попадало. А тем временем Энгус Янг продолжил работу, начатую на «Rock or Burst», на основе рифов из обширного звукового архива группы. Он создавал новые песни, но этот факт держался в строжайшем секрете. Публично ничего не происходило до 28 сентября 2020 года, когда в соцсетях группы появилось изображение неоновой молнии и логотипа группы. И буквально послезавтра последовало официальное заявление, что в группу возвращается Фил, Клифф и Брайан. И, цитата, «возможно, группа запишет новый альбом», конец цитаты. Вот только материал к альбому, получившему название Power Up, или, как указано в обложке, PWR/Up, уже 2 года как был записан. Работа над ним заняла всего 6 недель, в августе-сентябре 2018 года, все в той же студии Warehouse Studio в канадском Ванкувере. Ну а продюсером вновь выступил американец Брэндон О'Брайен. Да, Power Up оказался вторым альбомом без Малькома, однако же с указанным авторством песен исключительно Энгуса и Малькома. Но ничего страшного, песни-то остались прежними, причем настолько прежними, что музыканты позволили себе откровенную, как скажут некоторые, постмодернистскую самоцитацию, а именно, открывающая альбом пьеса «Realize», прозвучавшая уже в нашем выпуске, включает вокальные мелодии хита «Thunderstruck» 90-го года. Ну а песня «Demon Fire» копирует по структуре всемизвестную «Whole Lotta Rosie», вышедшую в 1977 году. Мы обязательно прослушаем ее чуть позже. Ну а гитарные рифы в финальной песне «Cold Red» заимствуют таковые из самой «Back in Black», вышедшей в 1980 году. Но вот пугать пионеров и школьников, как в известны какие были времена, при помощи Power Up, точно не получится. Ведь чем старше музыканты, тем дороже студии, где группа ведет работу над материалом, и, как следствие, тем чище звук у группы. Техника не стоит на месте. А законное желание Энгуса и его племянника Стива Янга не отрываться от корней, то есть от игры с одним только перегруженным усилителем безо всяких гитарных обработок, способно очень удивить ныне тех, кто с перепугу некогда обзывал AC/DC хэви-металлистами. Особенно показателен в этом смысле пилотный сингл альбома пьеса «Shot in the Dark». 100% южная буги, будто бы сочиненная неким черным дедом-блюзманом, эдак около века назад. Просто подлинная в динамичной аранжировке. Такому звуку очень идет минимализм игры ритм-секции. А именно, Фил Ролд со своими скромными, признаем, умениями здесь аккуратно месте. Мы упомянули несколько выше песню «Demon Fire». Что ж, пришло время и ворваться в наш с вами эфир. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns ablaze.

Но таким бы современным, в хорошем смысле этого слова, и чистым не был звук альбома Power Up, этот альбом одновременно и свидетельство того, что пожилые хулиганы стареть душой не намерены. Голос Брайана Джонсона по-прежнему режет окружающую реальность не хуже розочки из пивной бутылки. И на большой громкости альбом провоцирует не только на пятничное употребление алкоголя в гламурном баре в компании коллег-менеджеров, но и на, цитируя пьесу «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса, на «drusting and crusting». Рок-н-ролл как средство макрополса. Да, а что плохого? Это лучшее из аналогичных снадобий, придуманное человечеством. И звуковой носитель с записью Power Up так и подмывает подобить пузырьку из гипотетической аптечки пожилого, но все еще трепетного романтика от рок-н-ролла. Просто, доходчиво, приятно на слух. Ну, а от AC/DC мы никогда больше ничего и не ждем. Ничьих ожиданий эти ветераны обмануть просто не способны. И ведь не обманули. Вот, собственно говоря, и вся история группы парней из Австралии, которые более 50 лет назад впервые собрались вместе. Держу пари. Ни один из них не мог тогда предположить даже в самом смелом сне, куда в итоге приведет их извилистая тропа рок-н-ролла. Их путь был далеко не усыпан розами. Более того, неоднократно встречались такие препятствия, которые грозили похоронить группу. Однако, вера в свои силы, правоту своего дела и, не побоюсь этого оборота, стальные шары позволили парням достичь просто заоблачных высот в мире рока и навсегда вписать свое имя в золотой фонд не только рока, но и музыки в целом. И теперь, завершая повествование об этой замечательной команде, мне остается лишь одно — поблагодарить этих замечательных музыкантов за их творчество и за ту радость, которую они принесли миллионам людей на Земле за эти 50 с лишним лет. Long live to rock and roll! Ну что ж, на этом наше представление об AC/DC заканчивается. Меня зовут Влад Иванов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да, Илья Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкаев.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
13: если там
14: посмотри.
13: Аккуратно пройти, посмотришь, там Вот, там дорога,
14: а дальше, мне кажется.
15: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Моторадио. Where rock music lives.

0: financier associé.
1: Окно, Париж.
2: Sont très mal classés dans notre classement.
1: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас. Best Radio.

0: волне хорошего настроения.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.

0: слушайте по четвергам в 8 вечера.
1: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Сегодня я расскажу о хит-параде Франции 2004 года. В этом году французский музыкальный чарт Snap Top 100 был очень разнообразным. В нем соседствовали поп-хиты от участников телешоу Star Academy, международные хиты вроде Usher и Black Eyed Peas, а также настоящие феномены. Например, песня Дрэга Стидин Тэй группы Ozone. Некоторые из этих песен имеют интересные истории, о которых хоть и немного, но стоит рассказать. Триумф и возвращение Star Academy. Его участники трижды возглавляли чарт. Появились и будущие звезды, например, Камаро со своим синглом «Fan Like You», который стал не только номером один во Франции, но и покорил чарты еще 17 стран. Из иностранных артистов. Без них не обошлось. Так американская группа «Авентура» выпустила свой первый и главный хит «Obsession», открыв для многих мир бачаты. Не обошлось и без интернациональных суперхитов «Yeah» от Usher и «Shut Up» от The Black Eyed Peas. Они также были на вершине французских чартов. Все это вы услышите. Приступим. И сразу начну с мейнстримной эстрады, которая активно боролась за молодежь с помощью реалити-шоу. И в этом списке уже известная нашему слушателю моторадио «Star Academy». В списке музыкальных треков номер один во Франции в этом 2004-м «Star Academy» восходит на первую строчку хит-парада, правда всего лишь на неделю, с песней «Le Hange». Она была написана и исполнена Жильбером Бико на слова Пьера Деланоя еще в 1964 году. В этом же году становится гимном этого реалити-шоу. Да, кстати, Бико выпустил эту песню на сингле вместе со своим шедевром Натали. Помните?
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.
1: Но слушаем первую строчку хит-парада 2004 года «Star Academy» «Le Hange».

Вторая неделя остается за французской R&B и хип-хоп группой «Tragedy» с синглом «Sexy pour moi». В тексте песни описывается вечерняя атмосфера. Исполнитель приглашает девушку потанцевать для него чувственный и ритмичный танец. А в бридже песни есть фрагмент, напоминающий о скромном происхождении группы с отсылкой к гетто. Вкратце, «Sexy pour moi» — это зажигательный R&B-трек, выпущенный в этом 2004 году, который благодаря своему запоминающемуся ритму и заразительному припеву вывел группу «Tragedy» на вершину французских чартов. И стоит отметить, что песня остается в репертуаре группы. Так, спустя 20 лет, в 2024-м, вышла ремикс-версия «Premium Version», а в этом 26-м — акустическая версия в рамках альбома «Cœur à cœur». Слушаем.

Под номером 3 в этом списке Франция ставит классику всех времен и поколений. «C'est de moi, turn around». Это двуязычный французско-английский дуэт, выпущенный в конце 2003 года, который на самом деле является адаптацией знаменитого хита Бонни Тайлер «Total Eclipse of the Heart». Немного истории. Почти в конце 2003 года молодая французская певица Карин Антон, на тот момент еще неизвестная, предложила Бонни Тайлер двуязычную версию песни «Turn Around» «C'est de moi». Хотя изначально она отнеслась к Карин скептически, поскольку та была никому неизвестна, Тайлер была впечатлена полученной демозаписью при условии, что Карин сможет проверить силу своего голоса вживую. И в результате Тайлер вылетает в Париж, где и записывает дуэтом с Карин Антон трек всего за несколько часов. Сингл стал огромным хитом во франкоязычных странах. Первое место во Франции в течение 3 месяцев. Этот успех позволил Бонни Тайлер побить рекорд по самому длительному перерыву между 2 хитами, вошедшими в топ-10 во Франции, 18 лет после ее предыдущего хита. А Карин Антон – начать карьеру. «Окно в Париж» представляет Бонни Тайлер и Карин Антон. «C'est de moi, turn around».

Бонни Тайлер и Карин Антон с песней «Седиман» «Turn Around» уступают первое место хит-парада на недельку американской хип-хоп-группе «The Black Eyed Peas» с песней «Shut Up», что дословно переводится как

0: Это не просто хит начала 2000-х, а важная веха в истории коллектива, которая определила ее дальнейший путь. Смену The Black Eyed Peas делает опять Бонни Тайлер и Карин Антон, но уже с 7-недельным лидерством. Флюгерный флажок первого места постоянно указывает то на возвращение предыдущих лидеров, то указывает на новых и далеко не франкоязычных исполнителей. Так песня Modern Times американского певца J5, записанная в 2004 году, выпущена в качестве ведущего сингла для дебютного студийного альбома Sweet Little Nothing, достигает первого места во французских чартах. Американский R&B-певец, танцор, автор песен и актер во французском хит-параде с песней «Yeah». Откусывает пирожок размером 7 дней. А вот молдавская поп-группа, поющая на румынском языке «Озоун», надолго располагается на вершине пьедестала – 15 недель – с синглом «Dragosti din Tei».
1: Алло, салют. Хайдук.
0: Название буквально означает «любовь от липы», что не совсем логично. Песня пережила всплеск популярности и стала популярной по ту сторону Атлантики и во всем мире благодаря музыкальному видео Гэри Бролсмы «Нума-нума». Неделя у Камаро, кто не знает, это ливанско-канадский певец, и его «Femme Like You» – дебютный сингл 2004 года. Этот трек ознаменовал начало его сольной карьеры. Окно в Париж на волне моторадио представляет Камаро – «Femme Like You».
2: Yes.
3: Let's do this, gang.

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Шестая неделя у бывшего в лидерах французского дуэта стиля акапелла и американского R&B «Трагеди», но с другой композицией «Джентльман». После синглов «Hey Oh» и «Sexy Pour Moi» песня стала третьим хитом номер один во Франции, вторым хитом номер один в чарте «Клуб 40» и первым местом, как я уже выше сказала, хит-парада. Песня рассказывает историю мужчины, который хочет завоевать сердце девушки. Главный герой признается в своих чувствах, но признает, что между ними все еще не ясно. Ключевая идея припева и всей песни заключается в том, что джентльмен умеет ждать и понимать. «Un gentleman sait comprendre». Он готов проявить терпение и дождаться момента, когда их отношения станут более определенными. «Трагедия. Джентльмен».

Название «Река нашего детства» и атмосфера песни отсылают нас к ностальгии, воспоминаниям о юности и, на первый взгляд, ушедших совсем недавно днях, но теперь таких далеких. Это одна из самых известных совместных работ в карьере Мишеля Сарду и Гару. Хотя Мишель Сарду впервые записал эту песню для своего альбома еще в 1986 году, всемирную известность она обрела в 2004 году именно как дуэт с Гару. Во Франции песня возглавила национальный хит-парад, продержавшись на первом месте 5 недель. Это стало для Сарду его первым хитом номер один за долгие годы. Всего было продано более 460 тысяч копий, что сделало ее 38-м самым продаваемым синглом 21 века во Франции. Песня посвящена воспоминаниям о детстве, о времени, которое невозможно вернуть. В тексте, написанном Дидье Барбелевье, используются простые и трогательные образы. Дерево, ветер, город, река, которая течет в венах вместо крови. Она рассказывает о том, как мы все родом из детства и как важны эти общие для всех воспоминания. Слушаем «La rivière de notre enfance».

песня «My Friend Dario» французского исполнителя электронной музыки, продюсера, автора и композитора Виталик. Главная техническая особенность песни – использование «Brigitte» – программа речевого синтеза для Mac, благодаря которой появился роботизированный женский вокал. Это был его первый сингл с применением этого инструмента. Сам Паскаль Арбес Николя, Виталик – это его псевдоним, описывает замысел так. «Я хотел сделать панк-трек, но с ненастоящими гитарами, вокалом и барабанами. Все инструменты в песне полностью синтезированы. Я сознательно отказался от акустических записей. На моем сайте я написал: единственное, что я не могу воочию передать, это эмоции, которые движут моей музыкой». Текст песни рассказывает о персонаже по имени Дарио, у которого супер-мега-машина. Он ездит слишком быстро и опасно, а звук шин, визжащих по асфальту, эхом отдается у него в голове. Эта история о безрассудстве, скорости и пьянстве за рулем – предупреждение об опасности. При этом он отмечает, что в песне Дарио разбивается и погибает, но это не по-настоящему, потому что это просто песня. В отличие от реальной жизни, где Виталик старается, чтобы его собственные излишества не приводили к печальному концу. На волнах моторадио Виталик. «My Friend Dario».

Песня «Контакт» – один из самых известных хитов французской поп-рок группы «Кио». Одним из ключевых факторов популярности песни стало ее включение в саундтрек популярной видеоигры FIFA 06, что познакомило с ней широкую международную аудиторию. Композиция знаменует собой эволюцию звучания группы в сторону более мрачного и альтернативного рока, в отличие от более поп-звучания предыдущих работ. Текст песни, написанный в основном вокалистом Бенуа Поэром, повествует о ностальгии по утраченной любви и желании возобновить контакт с дорогим человеком, несмотря на все преграды. О хит-параде Франции 2004 года на сегодня все. В следующем выпуске продолжение, но о музыкальных открытиях, событиях и музыкальной культуре Франции. Кио. Контакт.

На этом сегодня все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best